0: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курцлэмзэ. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцэндэби. Саинтересу респондэнтэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресса. Ховыл самшаутрес. Ацца-ацца датхут бутсутсэ. Гэдмэон.